правда. Anyway, вот мы каверы на 80-х времен. Кумбро, например, кумбро. Кумбро, кирис того это. Вот эти же, а та с гулу, собаки валтаны.